А я то не мира в 14 horas ни 49 минутус. Меркем ту я митек сон сар радио. Ни уйхен окмила... Ой, лаваси холи вану провинсио униеса. Ни уйхен ака окап делегаду вам пулян пака узан безия.